Kaiser Rhythmus, Mann mit Muss, Mann mit Muss, auch Apfelmus mit Muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?